0: Самое сладкое радио страны. Зефир FM.
1: Твои точки вместо забитых. И нет любви, грехи тут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

0: Радио без тормозов. Зефир FM.
1: Кто сказал, что со мной не танцует? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебе к лицу.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. На селекторном совещании Александр Лукашенко подчеркнул, руководить уборочной кампанией необходимо в поле, а не дистанционно. Также глава государства акцентировал внимание на правонарушениях, которые зафиксировали сотрудники МВД во время жатвы. Более 300 учебных заведений Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября. Проект создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса и ухода от бумажного документооборота к цифровому варианту. 30 июля жители Могилевской области смогут бесплатно получить квалифицированную юридическую помощь в рамках масштабного профсоюзного правового приема, который одновременно пройдет по всей стране. Ловись, рыбка. 59-летний мужчина на водоеме вблизи деревни Мартыновка выловил 25 особей чешуйчатых – линь, карась золотой и серебряный. Житель Бобруйского района причинил ущерб окружающей среде в крупном размере на общую сумму 6 тысяч. В отношении нарушителя в суде было рассмотрено уголовное дело. Ему назначен штраф 50 базовых. С 1 по 30 августа в Бобруйске на улице Социалистической на пешеходной зоне от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского развернется школьная ярмарка. Торговые ряды будут работать с 9 утра до 4 дня. Выходной понедельник. День военно-морского флота традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. К праздничной дате в Бобруйске запланирована насыщенная программа. Подробнее в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». В 2025-м утонуло более 280 человек, в том числе 12 детей. В 2026-м в результате асфиксии погибло 67 человек, из них 4 несовершеннолетних. Большинство происшествий произошли в купальный сезон с 1 мая по 30 сентября. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Земфира ФМ каждый час.

0: котенок.
1: Да, котята, мы вас всех любим. Добрейшего утречка, наш прекрасный город Бобруйск.
2: Да, доброе. Ну, погода, правда, немного подводит, но ничего, ничего.
1: У природы не бывает плохой погоды,
2: согласна.
1: Все нормально.
2: Ну, сегодня у нас среда, уже 22 июля.
1: А это значит, что уже маленькая четвертиночка пятницы уже чувствуется, уже запах выходных уже навеивает потихонечку.
2: Да, и до отпуска до нашего, ну, все меньше и меньше.
1: Да, да, да. Тинь-динь. Отсчет пошел, отдаю обратный отсчет. Ну что, сегодня поговорим, во-первых, ну, конечно же, с вами Юль Гладкова.
2: И Рома Вакс.
1: И самое бодрое шоу «Два в одном». И что, 8.06, 22 июля. Мы начинаем прекрасное наше шоу. И поговорим сегодня о людях, которые совершенно случайно стали знаменитыми. Вот иногда человеку достаточно оказаться в нужном месте или вообще случайно попасть в кадр, и о нем узнает весь мир. Кстати, да.
2: Да, только, наверное, такой удивительный факт, что не все собирались становиться знаменитыми.
1: Не все, да, не все этому рады,
2: обычной,
1: но...
2: Обычной жизнью живешь, и тут, пожалуйста.
1: Но, как говорится, пути Господни неисповедимы.
2: Ну, да.
1: Хочешь быть звездой, а надо. Ну что, сегодня вспоминаем людей, которые проснулись известными буквально благодаря счастливому случаю.
2: Угу.
1: Вот, например, Аршат Хан. Продавец чая, ставший моделью в 2016 году... Пакистанский продавец чая Аршат Хан попал в объектив фотографа на рынке. Фото с его ярко-голубыми глазами разлетелось по интернету за считанные дни. В итоге он получил контракт с модельными агентствами, снялся в рекламе и открыл собственное кафе. Вот,
2: вот
1: вам,
2: это,
1: пожалуйста.
2: Да, вот это хорошо. Ник Янг Имен, недоумевающий парень. Вот такой вот американский баскетболист. Даже не подозревал, что кадр из документального фильма с его удивленным лицом станет одним из самых популярных мемов в мире.
1: Вот так вот.
2: Кстати, сегодня ее используют вообще все, мне кажется.
1: Да. Вполне возможно, что мы сегодня даже кого-то узнаем.
2: Да.
1: Как зовут. Ну что, а мы слушаем, конечно же, хорошую музыку на протяжении всего дня.
2: В этом часу у нас еще гороскопчик.
1: Обязательно будет. И интересные факты.
2: И хитрость дня, поэтому не переключайтесь, мы начинаем.
1: Погнали.

0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
1: О, это лягушка. Я знаю, это птицы. Опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну и гороскопчик, как всегда, у нас вовремя. Итак, овны, сегодня лучше не спешить с выводами. Внимательность поможет избежать лишних ошибок. Вечером вас может порадовать разговор, которого вы давно ждали.
2: Тельцы, хороший день для домашних дел и наведения порядка в финансах. Но не бойтесь отказываться от того, что давно перестало приносить радость.
1: Близнецы, ваша неожиданная идея может оказаться гораздо перспективнее привычного плана. День благоприятен для знакомств и коротких поездок.
2: Раки, сегодня вы особенно убедительны, поэтому смело обсуждайте важные вопросы. Кто-то оценит вашу искренность гораздо выше, чем вы ожидаете.
1: Львы, не пытайтесь контролировать все вокруг. Иногда события складываются удачнее без вашего вмешательства. Хороший день для творчества и приятных встреч.
2: Девы, ваше внимание к деталям сегодня поможет найти решение сложной задачи, а во второй половине дня появится повод для хорошего настроения.
1: Весы, не откладывайте разговор, который давно назрел. После него станет легче двигаться дальше и строить новые планы.
2: Скорпионы, Луна в вашем знаке усиливает интуицию. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Сегодня лучше доверять фактам, но не игнорировать предчувствия.
1: Стрельцы, день сегодня подходит для обучения, поиска информации и новых впечатлений. Даже случайная встреча может оказаться очень полезной.
2: Козероги, не перегружайте себя обязанностями. Сегодня важно сохранить силы, а вечер идеально подходит для отдыха с близкими людьми.
1: Водолеи, ваши идеи способны заинтересовать окружающих, если говорить о них спокойно и уверенно. Не исключено приятное известие, связанное с работой.
2: Рыбы, сегодня полезно сменить привычную обстановку хотя бы ненадолго. Новые впечатления помогут увидеть решение вопроса, который долго не давал покоя.
1: Ну что ж, а мы продолжаем слушать хорошую музыку и двигаться дальше.

0: Мама.
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай.
1: Ну, а вы, я надеюсь, все-таки слушаете уже, да?
2: Да.
1: Потому что у нас лайфхаки. И если удача вдруг улыбнется именно вам, вот на такую тему сегодня наши лайфхаки. Держите телефон заряженным хотя бы наполовину. Никогда не знаешь, когда подвернется шанс снять что-то уникальное или когда именно вам позвонят с интересным предложением.
2: Да даже можно не держать особо. Ты помнишь того мужчину, который пытался камеру включить?
1: Да, да, да.
2: И тоже стал известным, да, на весь ТикТок. Периодически обновляйте фотографию профиля в мессенджерах и соцсетях. Если ваше имя неожиданно окажется на слуху, люди первым делом будут искать именно вас. А у вас там фотография школьная.
1: Да, да, да. Всегда говорите и пишите в интернете так, будто это могут увидеть миллионы. Иногда одно случайное видео или комментарий становится вирусным, вместе с ним начинают читать все остальное. Да, интернет помнит все.
2: Это да. Если вас снимают на видео, не спешите прятаться. Очень часто именно естественная реакция выглядит лучше всего и вызывает симпатию.
1: Имейте под рукой короткий рассказ о себе. Пара предложений о том, кто вы и чем занимаетесь, может пригодиться неожиданно журналисту, блогеру или организатору мероприятия. Чтобы не было, ну расскажите о себе. Меня зовут Рома.
2: Ну и последний совет. Не бойтесь случайностей. Многие известные люди не планировали становиться знаменитыми, но вот однажды не отказались от такой неожиданной возможности. И пожалуйста, все.
1: Вот так вот. Поэтому всегда будьте готовы стать звездочкой. Ну и, конечно, слушайте хорошую музыку на Zihir FM.
3: Сделано в Беларуси.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Ну и не надо идти домой одной. Зачем? Нужно попросить мальчика, чтобы тебя провел. Что это? Глупости какие-то.
1: А если нет мальчика? Приказать левому?
0: Девочку, в конце концов. Алло, девушка, извините, вы не могли бы меня провести до дому? Мне одной страшно. Итак, хитрость дня. Если нужно быстро найти упавшую сережку или винтик под диваном, натяните на насадку пылесоса капроновый носок и закрепите его резинкой. Пылесос втянет предмет, но он останется на ткани и не улетит внутрь.
1: Вот, но вот. Даже если улетит внутрь, уже знаешь, где искать.
0: Да, там что-то все, мешок открывать, вот это все.
1: Пыли, вот да, это. Да. Главное, опять не дома.
0: И заняться есть чем, опять же.
1: Если крышка от банки с краской просохла, слегка постучите по ее краям деревянной ручкой отвертки. Вот так, после нескольких легких ударов открыть банку станет проще.
0: Я даже не могу вспомнить, когда я последний раз видел отвертку с деревянной ручкой.
1: Вот, тоже.
0: Ну ладно, пластиковая тоже покатит, нормально. Чтобы во время переезда не потерять болтики от разобранной мебели, приклейте их малярным скотчем прямо к соответствующей детали. При сборке все окажется именно там, где нужно. Ну, кстати, да, вот вариантик неплохой.
1: Ну да. А если нужно налить жидкость в бутылку без воронки, сверните лист бумаги плотным конусом. Самодельная воронка может сделать это аккуратно и без лишних капель.
0: Ну да, кстати, как вариант. Если после работы с тестом или тестом или фаршем руки плохо отмываются, сначала протрите их небольшим количеством растительного масла, а затем вымойте с мылом. Остатки продуктов отойдут намного легче. Вот так, лучше себе.
1: Надо записать. Так. Ну, а если нужно быстро проверить, ровно ли висит картина, скачайте на телефон обычный уровень. Ну, либо, может быть, у вас уже есть. У меня, например, в телефоне есть.
0: Ну, либо просто уровень купите. Уровень нашальника. Да, ну вот такие вот у нас сегодня лайфхаки. Впереди нас ждут, конечно же, новости. И встретимся с вами, услышимся уже в следующем часу.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни – всего за 9-12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,50 белорусских. Изделия из кожи белорусского производства будут поставлять и продавать в Узбекистане. Представители Легпрома 2 стран обсудили сотрудничество. Фокус на совместное производство, логистику и обучение специалистов. Цель – товарооборот в 150 миллионов долларов по этому направлению. По итогам беседы заключены соглашения. Пока оцениваются объемы первой партии. Отечественный логистический оператор анонсировал запуск нового сервиса мультимодальных грузоперевозок из Беларуси в Гану. Дружественная республика выступает ключевым транзитным хабом, который позволит белорусским экспортерам выйти на рынки стран, участниц экономического сообщества Западной Африки. В объединение входят 12 держав. Еврокомиссия оштрафовала китайскую торговую площадку AliExpress на 550 миллионов евро. Причина – недостаточные меры по предотвращению продаж нелегальных товаров. Площадку обвиняют в распространении поддельной одежды, небезопасных игрушек и опасной косметики. Власти ЕС считают, это прямое нарушение обязательств со стороны онлайн-магазина. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,50 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 27 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 85 долларов 2 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Благидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Земфир FM каждый час.

0: Ну что же, а мы продолжаем, мы не будем вступать, так сказать, в проблемы, да, как поет Дипло. Расскажем вам, как стать знаменитыми и популярными вдруг. Девочка Зои Рот, девочка-катастрофа. Вы наверняка видели этот мем, 4-летнюю Зои Рот. Отец ее сфотографировал на фоне учебного пожара. Ее хитрая улыбка сделала снимок легендарным мемом. Disaster Girl называется. Спустя годы оригинал фотографии был продан как NFT почти за 500 тысяч долларов.
1: Ничего себе.
0: Нормально, девочка. Знаешь, на фоне, да, все говорят, на фоне горящей школы.
1: Вот, поэтому все нужно всегда снимать. Да, мало ли когда пригодится.
0: Это точно, никогда не знаешь. Мне кажется, что если тебе судьба стать знаменитым, как бы ты этого не хотел, ты все равно им станешь.
1: Найдешь, да?
0: Да, свое.
1: Почему я еще не стала знаменитой?
0: Не судьба.
1: Так, ну что, вот основатель KFC Хардвер Сандерс прославился только после 65 лет. До этого он сменил десятки профессий, а свою знаменитую курицу он уже стал продавать на пенсии.
0: Я же говорю, все еще впереди. Что ты переживаешь?
1: Вторая жизнь, так сказать. А что, сейчас вот активно говорят по поводу того, чтобы продлять жизнь там вообще до 300 лет, например. Почему нет?
0: Ой, как будто бы я не знаю, если мы столько вытянем.
1: Ты устал столько жить?
0: Ну что, мы двигаемся дальше, послушаем потом чуть позже приметки на сегодняшний день. Погнали.
2: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Ну что ж, а у нас время примет, и вот почему. Все потому, что у нас сегодня день-то какой, 22 июля, Панкратий Ягодник, черничный день. Это народное название для памяти священномученику Панкратию Тавроменийскому и Кирилла Гортинского, которого отмечают 22 июля. В народе этот день назвали ягодником или черничным днем, потому что примерно к этому времени в лесах созревала черника и начинался ее массовый сбор.
1: Вот мне кажется, уже давно она созревает.
0: Те времена вот был попозже, видимо.
1: Для крестьян это был важный летний день. Отправлялись в лес, во-первых, они за ягодами, сушили эту чернику, варили варенье, перезирали с сахаром. И считалось, что ягоды, которые собирали в этот день, особенно полезны.
0: Вот так вот. Ну и народные приметы на этот день. Много черники в лесу к холодной зиме.
1: Ну, а черника, если еще не поспела, осень будет холодная. Но у нас давно поспела, можно выдыхать.
0: Да. Луна покрылась дымкой, ждали затяжных дождей.
1: Ну, надо сегодня понаблюдать. Угу. Ну и звезды, если плохо видно, возможны грозы и непогода.
0: А вот если лягушки громко квакают к теплой и ясной погоде?
1: Я как будто бы, кстати, давно не слышала их. Угу. Холодно, наверное.
0: Может быть, стоит прогуляться где-нибудь около озера?
1: Муравейники стали высокими, значит, зима будет ранней и морозной.
0: Вот так. Были и бытовые поверья. В этот день пробовали первые огурцы. Первый огурец часто отдавали соседу. Считалось, что тогда следующий урожай будет удачным.
1: Угу. Давно уже тоже огурцы уже есть.
0: Поэтому... В теплицах, я не знаю, у нас еще нет.
1: Нету, серьезно?
0: Ну, маленькие там пару выросло. Еще.
1: Ничего себе. На улице, потому что нужно. Вот это вот все тепличное, это не считается к приметам. Итак, не советовали ссориться с близкими. Верили, что вместе с руганью из дома может уйти и благополучие.
0: Да вообще ссориться с близкими не стоит ни в какой день.
1: Так плохой, вообще плохая примета.
0: Да, да, да. Старались без нужды не ходить по мостам и переправам. Считалось, что можно оставить там удачу. Вот так.
1: Ничего себе. Мы не будем ходить, будем сидеть и слушать.
0: Да. Или ездить, в конце концов.
2: Зефир.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин Белвест.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Это привычный напиток, а когда-то он был настоящей редкостью. Считалось, что именно 21 июля 1610 года первая партия чая прибыла в Европу, но еще около 3 десятилетий этот напиток оставался дорогим и доступным только богатым людям. На белорусских землях чай появился значительно позже привычных напитков. До него здесь пили квас, пятной мед, сбитень, ягодные настойки, березовые и кленовые соки. Интересно, что одно из первых упоминаний чая связано с Могилевым. В 1664 году король Ян II Казимир просил узнать, какую дозу чая нужно принимать и сколько сахара добавлять. Тогда чай воспринимали почти как лекарство, а не просто как напиток.
1: Интересно, вот слушай. Ну, в принципе, иногда даже, да, вот горошка там или чайку попил, да, все прошло.
0: Малиновый чаечек всяческий.
1: Чем не лекарство.
0: Да.
1: Да. В Минском районе выросла лилия почти в человеческий рост.
0: Угу.
1: Хозяйку цветка зовут Антонина. Она, что говорит, сначала купила луковицу, посадила, и вот сразу заподозрила, что-то не то. Она все росла и росла, росла и росла, цветков нет и нет.
0: Горшочек не вари, горшочек не вари!
1: Да, а потом вот она говорит, сразу много цветков появилось, собственно, почти 2 метра. Хотя там где-то, ну, лилии растут от 90 сантиметров где-то до 1,50 м, а тут представь.
0: Интересно, интересно. Да, было бы прикольно, если бы и хозяйку звали Лилия. Ну что, автограф Арины Соболенко, которая, кстати, недавно приезжала открывать новые теннисные корты у нас в Минске, выставили на продажу спустя сутки после встречи с болельщиками. Плакат с автографом белорусской теннисистки появился в продаже всего через день после открытия новых кортов в Минске. Продавец оценил его минимум в 500 рублей. История вызвала бурную реакцию в соцсетях, естественно. Многие пользователи посчитали, что такой автограф ценен не только деньгами, а вот сколько воспоминаниям о личной встречи со спортсменкой. Для одних это просто вещь с подписью известного человека, а для других памятный момент, который связан с эмоциями и событиями. Именно поэтому объявление о продаже так вот задело многих белорусов, болельщиков. Кто-то вот даже не смог попасть, а ему хотелось, а тут человек просто
1: подписал. Решил навариться.
0: Вот сказать. Именно. Спекулянт, в конце концов, спекулирует на человеческих эмоциях. Ну что, у нас впереди 5 минуточки этикета, ну и, конечно, хорошая музыка.
2: Встречай утро на Зефир FM.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что же, а мы как раз подобрались к пятиминуточке этикета, и сегодня поговорим о том, как же себя вести на встрече выпускников. Вот так вот, даже там есть
1: отлично,
0: правила.
1: Отлично, давай.
0: Не начинайте разговор с вопроса: ну что, сколько зарабатываешь?
1: Ну такое себе, даже не поздороваешься. Вот поздороваться, а потом сколько зарабатываешь?
0: Ну ты еще спроси, как тебя зовут. Зачем здороваться? Лучше сразу к делу. Лучше спроси, чем сейчас человек занимается, и что интересного произошло в его жизни. Такие разговоры обычно складываются намного приятнее. Ну, а потом уже сколько зарабатываешь?
1: Не знаю, если бы меня что так спросили, что тебе интересно произошло в жизни.
0: Да. Например, сколько ты начала зарабатывать?
1: Да, так и по-другому уже. Не сравнивайте, кто добился большего. Встреча выпускников не соревнования. У каждого свой путь.
0: Ой, ну не надо, а. Конечно, соревнования.
1: Ну, однозначно.
0: Особенно приятно смотреть, когда отличницы, которые или отличники, ну, не совсем такие уж прям замечательные стали. А ты двоечник, нормально, что-нибудь у тебя получилось.
1: Да, жизнь. Да, и костюмчик подороже, и все такое.
0: Да, и машину снял подороже. Прежде чем выкладывать общие фотографии, спросите разрешение. Не все хотят появляться в соцсетях. Один короткий вопрос избавит от неловких ситуаций. Опять же, а если вот выложит человек, а вы звездой станете в конце концов?
1: Да, можно смайликами просто позакрывать всех, чтобы звездой был только ты.
0: Тоже верно, кстати.
1: Не превращайте вечер в бесконечные воспоминания только для своей компании. Если рядом стоят люди, ну, которые не участвовали в этой истории, постарайтесь вовлечь их в этот разговор.
0: А вообще на встречу выпускников не нужно никого брать, кто не состоял в этой истории. Если кого-то не узнали, не смущайтесь, за годы люди меняются. Лучше честно улыбнуться и сказать: ну, помни, как, пожалуйста, кто ты такой?
1: Или... Ну, типа, Рома, это ты?
0: О, Господи, вот это жизнь тебя помотала.
1: Ну, так лучше не делать, конечно же. И уходите красиво.
0: По-английски.
1: Ну, не незаметно. Поблагодарите организаторов, попрощайтесь с одноклассниками и пожелайте, конечно же, всем встречаться почаще.
0: А лучше всего встать на табуреточку и сказать: господа гусары, я вынужден вас покинуть.
1: Меня ждет мой белый лимузин.
0: Да.
2: Не ешь, а слушай. Зефир FM.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: BLG отметила выпуск 50-тысячного кроссовера BLG X70. Юбилейной стала машина в цвете синий металлик для российского рынка. Автомобиль приобрел покупатель из Нижнего Новгорода. Данную модель выпускают на заводе более 2 лет, и она остается востребованной у частных владельцев и корпоративных автопарков. Осенью прошлого года кроссовер обновили, свежий облик дополнили новым оснащением. В Беларуси модель доступна в 3 версиях – Комфорт Плюс, Лакшери Плюс и Флагшип Плюс. С 1,5-литровым турбомотором на 177 лошадиных сил. Трансмиссия предлагается на выбор: 6-ступенчатый автомат с передним приводом, либо 7-ступенчатый робот и полный привод. Производственные мощности BLG позволяют выпускать до 120 тысяч автомобилей в год, а линейка бренда в стране насчитывает уже 4 модели.
1: Про машины для людей.
2: Китайский рынок не принял удлиненную версию Mercedes-Benz CLA-L. Спрос оказался слишком низким, и выпуск модели на заводе в Пекине приостановили. Специально для Поднебесной колесную базу увеличили, чтобы сделать салон комфортнее для задних пассажиров. В линейке были 2 электрические версии, более доступная CLA-260L на 224 лошадиные силы и 600 км хода, и CLA-300L на 272 лошадиные силы и 866 км хода. Несмотря на доработки, модель не смогла завоевать доверие китайских покупателей. При этом глобальном CLA 3-го поколения в Европе пользуются популярностью. Там производство даже расширяют. Разница в восприятии модели на 2 рынках ярко показывает, насколько разными бывают потребительские ожидания.
1: Дай газу!
2: Geely начала предпродажи седана Galaxy TT Ultra. Это полностью электрический автомобиль с уникальной системой привода Thunder 16 в одном. Силовая установка развивает 570 лошадиных сил, позволяя седану разгоняться до 100 км в час всего за 3,8 секунды. Батарея емкостью 75 кВт дает запас хода до 650 км, а заряд с 10 до 80% занимает лишь 11 минут. В салоне большие экраны, проекционный дисплей R-Hood и аудиосистема с 23 динамиками. Комфорт обеспечивают сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем, а также холодильник и выдвижные ящики. Модель отличает продвинутая подвеска с ИИ-функцией, волшебный ковер и выразительный дизайн с активным спойлером. Тираж ограничен, всего 999 экземпляров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 10 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Более 750 тысяч рублей из спецфонда президента направят на поддержку одаренной и талантливой молодежи. Распоряжение подписал Александр Лукашенко. Стипендии главы государства назначены 197 студентам вузов. Гранд-премии с присвоением звания лауреата удостоены 29 победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей.
0: Город.
1: С 27 июля в городе на Березине меняется график движения общественного транспорта и затронул популярные маршруты номер 5 и 18А. С назначенной даты прекращается выполнение нескольких вечерних и ночных рейсов по направлению машиностроительный завод Приберезинская. Также автобус номер 5, улица Наумова, улица Дзержинского переходит на работу в тестовом режиме.
0: В мире.
1: Власти Шри-Ланки привлекли беспилотники для борьбы с лихорадкой Денге. Дроны используются для отслеживания мест обитания насекомых, разносчиков заболевания. С начала года в стране заразилось более 76 тысяч человек. Больницы переполнены, медучреждения срочно переоборудуют, добавляя койко-места.
0: Вот это да!
1: В Польше у мужчины начало пропадать белье. Оказалось, во всем виноват бобр. Пострадавший решил рассказать свою историю в соцсетях и попросил совета у неравнодушных. Он никак не мог понять, куда исчезают носки и одежда, пока однажды не поймал вора с поличным. Им оказался крупный полуводный грызун. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Благидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Земфир-ФМ каждый час.

0: 10:05 на наших часах. Мы снова с вами. С вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое утреннее шоу «Два в одном». И мы рассказываем про людей, которые стали внезапно знаменитыми. Вот, например, Бернандо де ла Пас. Самый известный дорожный рабочий Филиппин. Обычный регулировщик движения стал интернет-звездой благодаря своему необычному стилю. Он дирижировал автомобилями как артист. Видео набрало миллионы просмотров, а его пригласили сниматься в рекламе и телешоу.
1: Вот так. Как так вообще, да? Вот так вот. Ну что ж, американка Лайла Морис записала шуточный ролик для конкурса Джастина Бибера. А потом ее мимика настолько понравилась интернету, что она превратилась в знаменитый мем. Ну, затем и получила миллионы подписчиков и построила карьеру блогера.
0: Обалдеть. Вот никогда не знаешь, потому что нужно быть всегда самим собой. И это энергетика.
1: Ну, это знаешь, как вот ты смотришь на свое видео, думаешь, да ну нет, ну я недостаточно там красивая или что-то не так. А есть же люди, которые, ну, не думают об этом. Вот они сняли, и все, пожалуйста, опубликовали.
0: А некоторым прям надо бы иногда задуматься. Радио

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик у нас подоспел опять для тех, кто уснул сегодня утречком. Ну что, овны, сегодня лучше не спешить с выводами. Внимательность поможет избежать лишних ошибок. Вечером вас может порадовать разговор, который вы давно ждали.
2: Тельцы, хороший день для домашних дел и наведения порядка в финансах, но не бойтесь отказываться от того, что давно перестало приносить радость.
1: Близнецы, неожиданная идея может оказаться гораздо перспективнее привычного плана. День благоприятен для знакомств и коротких поездок.
2: Раки, сегодня вы особенно убедительны, поэтому смело обсуждайте важные вопросы. Кто-то оценит вашу искренность.
1: Львы, не пытайтесь контролировать все вокруг. Иногда события складываются удачнее без вашего вмешательства. Хороший день для творчества и приятных встреч.
2: Девы, ваше внимание к деталям сегодня поможет найти решение сложной задачи, а во второй половине дня появится повод для хорошего настроения.
1: Весы, не откладывайте разговор, который давно назрел. После него станет легче двигаться дальше и строить новые планы.
2: Скорпионы, луна в вашем знаке усиливает интуицию, поэтому прислушайтесь к внутреннему голосу. Сегодня лучше доверять фактам, но не игнорировать предчувствия.
1: Стрельцы, для вас сегодня день подходит для обучения, поиска информации и новых впечатлений. Даже случайная встреча может оказаться очень полезной.
2: Козероги, не перегружайте себя обязанностями. Сегодня важно сохранить силы, а вечер идеально подходит для отдыха с близкими людьми.
1: Водолеи, ваши идеи способны заинтересовать окружающих, если говорить о них спокойно и уверенно. Не исключено приятное известие, связанное с работой.
2: Рыбы, сегодня полезно сменить привычную обстановку хотя бы ненадолго. Новые впечатления помогут увидеть решение вопроса, который долго не давал покоя.
1: Ну а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут новости и хорошая музыка.
0: Это утро будет бодрым. Zephyr FM. Is the strangest thing. Just when you think you...

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но...

0: Ну, а мы продолжаем. Накопали для вас некоторое количество новостей.
1: Да, итак, тренажерный зал ускоряет облысение.
0: Вот так.
1: Ты
0: вот
1: понимаешь, чрезмерные вот физические нагрузки, катализатор выпадения волос, утверждают трихологи. Поэтому все, расслабляемся.
0: Ну, по мне уже максимально видно, что я вообще не хожу в тренажерный зал.
1: Зато не лысый.
0: Да. Итак, китайский BYD, бренд автомобилей, если кто не знал, обогнал Tesla по продажам электромобилей. Рынок электромобилей меняется. С января по май 2026 года китайская компания BYD продала 1,25 миллиона электромобилей и стала самым продаваемым брендом в мире. Вот так вот. Ну, стоит задуматься. Я как раз недавно думал, стоит ли, может быть, такую машиночку прикупить. Американская Tesla оказалась на втором месте. За тот же период она реализовала всего-то каких-то никаких 595,6 тысяч машин. То есть более чем в два раза меньше. Особенно заметен рост китайских производителей в мировой топ-20-ке. Вошли сразу 11 китайских брендов, которые вместе продали около 3 миллионов и 13-130 тысяч автомобилей. При этом среди зарубежных компаний в списке остаются такие известные марки, как Volkswagen, BMW, Toyota, Kia, Mercedes, Audi, ну и, конечно же, Hyundai. Еще недавно рынок электромобилей ассоциировался прежде всего с Tesla, а теперь главным игроком все увереннее становится Китай. Ну, вот так вот.
1: Угу. Так, ну что, мне тоже интересная новость. У далекой суперземли нашли признаки атмосферы.
0: Угу.
1: Ну, так вот, планета относится к классу суперземель. Ее масса примерно в 5,5 раз больше земной. Вращается она вокруг холодного красного карлика, а следы атмосферы удалось заметить, когда планета проходила перед своей звездой. Ну, в общем, что? Говорят, открытие не означает, что ученые нашли вторую Землю. До этого пока далеко, но вот важно другое. Похоже, планета смогла сохранить атмосферу на протяжении миллиардов лет.
0: Mm-hmm.
1: Так что, ну, все-таки, ну, вот есть там что-то. Где-то мы не одни.
0: Да, мы не одни.
1: А они повсюду.
0: Ну что, мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, а мы продолжаем жить, собственно, так же, как и Иван Соловьев, вместе с капслугой.
1: Да.
0: Но, к сожалению, на сегодня заканчиваем наш утренний эфир и вынуждены с вами распрощаться.
1: Но все же желаем вам, конечно же, бодрого, продуктивного рабочего дня, чтобы он пролетел буквально как одно мгновение. Вот как наш утренний эфир. Раз и все.
0: И прошло. Ну, а мы услышимся с вами уже завтра в 8.05. С вами были Юрий Гладков
1: и Рома Вакс.
0: И самое бодрое шоу 2 в 1. Ну, а пока.
1: Пока-пока.

О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не

0: Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
1: Глаголизмы на Зефир ФМ от Светланы Глагола.
2: I am paid to exist.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко подписал закон, который оптимизирует административные процедуры, связанные с правовой охраной объектов интеллектуальной собственности. Сокращаются сроки проведения экспертиз и выдачи свидетельств на товарные знаки. Документ также четко регулирует порядок выплат ученым и авторам за использование их изобретений и научных трудов.
0: Город.
1: Бобруйчанка Ирина Курочкина стала призером престижного международного турнира по борьбе. В Будапеште завершился 4-й рейтинговый чемпионат. В схватке за бронзу против соотечественницы вышла спортсменка из Азербайджана. Встреча завершилась победой белоруски 9-2.
0: В мире.
1: В Венесуэле от хантавируса умерли 3 человека. Сообщается также о гибели 2 медицинских работников в штате Баринас. Их причина смерти устанавливается.
0: Вот это да!
1: На Земле прогнозируются магнитные бури уровня G1, G2. Быстрая плазма ветра движется от Солнца к Земле, собирая перед собой межпланетное вещество. Это приводит к созданию перед ее фронтом зоны повышенной плотности. Ученые отмечают стандартное развитие событий. К слову, волнение может начаться уже в течение дня. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы, ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16, влажность 85%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Земфира ФМ каждый час.

0: Бодрое, доброе утро, друзья. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. И с вами Налимята. Ну, за окном классический пейзаж. Серое небо, плотные облака и дождь. Ну, лето решило взять выходной от жары и включить режим уют. Но мы-то с вами знаем секрет идеальной погоды для среды. Она просто не должна мешать нашим планам. Так что берем зонты, включаем внутренний свет и заряжаемся отличным настроением вместе со мной на волне 95.4.
1: Просыпайся с позитивом на Зефир.

Ну что, среда, друзья. Почти экватор рабочей недели, и природа сегодня как будто специально подстроилась под наш ритм. Летняя жара уступила место мягкой пасмурности. Это идеальная погода, чтобы заварить крепкий кофе, не смешно добраться до офиса без изнуряющего зноя и спокойно закрыть все задачи. Пускай этот серый фон станет идеальным холстом для ваших ярких идей, друзья. Оставайтесь со мной на Лимята. Дальше в эфире только хорошая музыка. Маршмеллоу Томас.

0: Сегодня, что сулят нам звезды гороскопа, ну как всегда, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Сегодня Беларусь останется под влиянием циклона. На большей части страны пройдут дожди, местами прогремят грозы. А днем ожидается всего от 16 до 22 градусов тепла. В Могилевской области также температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла. А временами дождь, даже, возможно, гроза. Так что зонтики, плащи, а, возможно, даже резиновые сапоги должны быть под рукой, друзья. Ну, а чтобы настроение не было таким пасмурным, оставайтесь на волне 95.4 и слушаем трек «Котенок» от Тестостерона.
1: Так звучит город. Зив.

0: На часах 11:45, среда, 22 июля. Ну, лето решило проверить, мне кажется, нас на прочность легким дождем. Ну и отлично. Это лучший тренажер для хорошего настроения. Запомните, друзья, простое правило. Пока мы молоды, здоровы и полны планов, погода за окном – это всего лишь декорация, которую мы сами выбираем. Можно сидеть дома и грустить, а можно надеть яркие кроссовки, включить погромче наш эфир «Волну 95.4» и пойти напевать любимые хиты прямо под этими каплями. Мне кажется, жизнь слишком коротка, чтобы ждать солнца. Ловите свой драйв здесь и сейчас. Holiday Boy. Say my name, say my name. Далее послушаем в конце этого часа мою Мишель и трек «На малиновой луне». Ну и самолеты от Жени Трофимова. А с вами Нелли Мята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Встречай утро на Zephyr FM.
1: Ветер сводит кости, я лечу и не хочу.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Минский моторный завод значительно расширит линейку своей продукции. Холдинг стремится полностью освоить весь спектр двигателей, который необходим машиностроительной отрасли страны, а также востребованных за рубежом. Задача – наладить производство двигателей мощностью от 450 до 600 лошадиных сил. Также предприятие готовится представить образец с объемом 69 литров.
0: Регион.
1: В Быховском районе с 24 по 26 июля пройдет музыкальный фестиваль «Большая Барт-рыбалка». По традиции мероприятие развернется на базе отдыха на берегу Чигиринского водохранилища. Организаторы обещают насыщенную программу. Рыболовные соревнования, концерты любимых артистов и коллективов, оздоровительные практики и банные ритуалы. На территории будут работать фудкорты с разными кухнями, детская, спортивная и оздоровительная площадки.
0: В мире.
1: Погода продолжает испытывать на прочность жителя Европы. На фоне экстремальной жары в южной части региона полыхают масштабные лесные пожары. Наиболее критическая ситуация в Испании, Греции, Португалии и Франции. Серьезно осложняет положение аномальный зной. В некоторых местах температура уже поднялась до 43 градусов.
0: Технологии.
1: Китайская компания создала робо-лошадь. У гибрида три основные особенности. Он может похвастаться самой высокой грузоподъемностью в мире, которая достигает 1 тонны. Длительное время работы от батареи. Он может работать до 48 часов. А сценарии применения андроида разнообразны, но преимущественно сконцентрированы на двух направлениях – экстренной ситуации и туризм. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы, ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные, предоставленные Белгидрометом, это все события к этой минуте. Новости на Земфира ФМ каждый час.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Итак, уже полдень на часах, несмотря на то, что небо снова решило устроить нам душ. Пускай этот дождь только добавит уюта нашим планам. Главное, мы с вами-то проснулись полными сил, я надеюсь, большинство из нас. Кстати, о напитках для бодрости. Знаете ли вы, что ровно 415 лет назад, 21 июля 1610 года, в Европу прибыла первая партия чая? Ну вот ведь парадокс, еще целых 30 лет он оставался такой редкостью и стоил так дорого, что позволить его себе могли, ну, единицы. А чем взбадривались до этого на наших землях? Ну, квасом, питным медом, горячим взбитнем, да ягодными морсами, ну и куда без березового или кленового сока. И раз уж я начала, то со статистики, ну, держите настоящую краеведческую жемчужину. Одно из самых ранних письменных упоминаний чая связано именно с Могилевом. Представьте, 1664 год. Король Речи Посполитой Ян II Казимир просит свою супругу разведать рецепт заморской диковинки. Его величество всерьез интересовалось, какую дозу этого зелья принимать и сколько сахара класть. Тогда чай воспринимали почти как лекарство от всех хворей. Так что если сегодня под стук капель вам захочется заварить чашку покрепче ради здоровья, ну, считайте, что вы просто следуете трехвековой королевской традиции. Оставайтесь на волне Зефира FM, послушаем Кэти Перри. Дружить в губы от Клавы Кока. Ну и Ольга Серябкина поделится номером телефона Дмитрия Ульха.
1: 8-901.
0: Ну что, завариваем крепкий чай, наблюдаем за дождливой погодой, ну, конечно же, наслаждаемся музыкальными хитами на Зефир FM.
2: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Почти середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Наримята. Ну, напомню, что сегодня среда, 22 июля. И гороскопы на сегодня советуют не витать в облаках. Ну, на Земле слишком много проблем. Вообще, сейчас нам так и хочется расслабляться и фантазировать. Но это тот день, когда нужно отчаянно работать на будущее. Так что не теряем время, друзья, зря. Настроение будет кататься, как на американских горках, а чего будет не просто общаться, но все же держим себя в ежовых рукавицах. Не позволяем себе подпортить отношения. Важные и суперсложные дела откладываем на завтра, а сейчас занимаемся тем, что у нас получается лучше всего. Вечером стоит прогуляться по парку или улочкам за ручку с лучшим другом или подругой. Ну, стоит высказать все, что можно услышать, и, конечно же, слова поддержки. Ну, а верить гороскопу или нет, как всегда говорю, это дело каждого. А оставаться на самой-то сладкой радиоволне обязательно.
1: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: BLG отметила выпуск 50-тысячного кроссовера BLG X70. Юбилейная стала машина в цвете синий металлик для российского рынка. Автомобиль приобрел покупатель из Нижнего Новгорода. Модель выпускают на заводе более 2 лет, и она остается востребованной у частных владельцев и корпоративных автопарков. Осенью прошлого года кроссовер обновили, свежий облик дополнили новым оснащением. В Беларуси модель доступна в 3 версиях: Comfort Plus, Luxury Plus и Flagship Plus с 1,5-литровым турбомотором на 177 лошадиных сил. Трансмиссия предлагает на выбор 6-ступенчатый автомат с передним приводом, либо 7-ступенчатый робот с полным приводом. Производственные мощности BLG позволяют выпускать до 120 тысяч автомобилей в год, а линейка бренда в стране насчитывает уже 4 модели.
1: Про машины для людей.
2: Китайский рынок не принял удлиненную версию Mercedes-Benz CLA-L. Спрос оказался слишком низким, и выпуск модели на заводе в Пекине приостановили. Специально для Поднебесной колесную базу увеличили, чтобы сделать салон комфортнее для задних пассажиров. В линейке были 2 электрические версии. Более доступная CLA-260L на 224 лошадиные силы и 600 км хода и CLA-300L 272 лошадиные силы и 866 км кода. Несмотря на доработки, модель не смогла завоевать доверие китайских покупателей. При этом глобальный CLA третьего поколения в Европе пользуется популярностью. Там производство даже расширяют. Разница в восприятии модели на двух рынках ярко показывает, насколько разными бывают потребительские ожидания.
1: Дай газу!
2: Geely начала предпродажи седана Galaxy TT Ultra. Это полностью электрический автомобиль с уникальной системой привода Thunder 16 в одном. Силовая установка развивает 570 лошадиных сил, позволяя седану разгоняться до 100 км всего за 3,8 секунды. Батарея емкостью 75 кВт дает запас хода до 650 км, а зарядка с 10 до 80 занимает лишь 11 минут. В салоне большие экраны, проекционный дисплей ArcHood и аудиосистема с 23 динамиками. Комфорт обеспечивают сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем, а также холодильник и выдвижные ящики. Модель отличает продвинутая подвеска с ИИ-функцией, волшебный ковер и выразительный дизайн с активным спойлером. Тираж ограничен всего 999 экземпляров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Друзья, время уже 12:42, и вы слушаете самую сладкую радиоволну. Но знаете ли вы, что при прослушивании музыки наше сердце пытается подстроиться под ее ритм? Да, например, медленная какая-нибудь музыка способна замедлить пульс и успокоить перед важным совещанием. А вот ритмичные, прямо, это лучший способ разогнать кровь по жилам для продуктивной среды. Ну что ж, проверим на себе, оставайтесь на волне 95.4. В конце этого часа послушаем Лану Дель Рей и романтичный эпилог от Анны Асти и Димы Билана. А с вами Нелли Мята. Услышимся уже в следующем часу. Кстати, напомню, что с 13 до 14 часов наша традиционная игра в прямом эфире на Zephyr FM.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Zephyr FM.
2: Вещи, понят такси где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет в кармане.

0: выпуске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: В ходе официального визита в Кыргызстан глава МИД Беларуси Максим Рыженков провел переговоры с руководителем внешнеполитического ведомства республики. Центральной темой встречи стала активизация торгово-экономического взаимодействия. В фокусе обсуждения – инструменты для наращивания и балансировки товарооборота, углубление промышленной кооперации, организация совместного производства продуктов питания.
0: Новости спорта.
1: Бобруйчанка Нина Савина стала одной из первых чемпионов страны по легкой атлетике 2026. Накануне на стадионе «Динамо» начался главный внутренний старт сезона. Первые медали были разыграны на дистанции 10 тысяч метров. Наша соотечественница справилась за 34 минуты 50 секунд. Подробности в телеграм-канале «Говорит» и показывает Бобруйск.
0: В мире.
1: В Испании цены на жилье обновили 20-летний рекорд. Касается это вторичного фонда, стоимость возросла более чем на 17%. Средняя сумма квадратного метра достигла почти 3500 евро. Аналитики объясняют такую динамику сильным дисбалансом между активным спросом и недостаточным предложением.
0: Вот это да!
1: Автомобиль барабанщика Pink Floyd выставили на аукцион. Машина выпущена в 1999-м. Ее стоимость оценили в 35 миллионов долларов. Всего таких авто в том году было сконструировано 9. Аппарат окрашен в стиле поп-арт. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Земфир ФМ каждый час.

0: Ну что, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Ныли Мята. А задумывались ли вы, почему пицца – это мировое блюдо? Интересный факт. Дело не только в сыре. С точки зрения нашего мозга, хрустящее тело с тягучей начинкой – это идеальный обман организма. В тесте есть быстрые углеводы для мгновенной энергии, а в жирной начинке максимальная питательность. Как только мы отправляем кусок в рот, мозг выдает мощную дозу дофамина, гормона удовольствия. Он просто отключает критическое мышление и запоминает этот источник. Именно поэтому от одного кусочка рука сама тянется за вторым. Ну, а пока ваш мозг требует добавки, ну что ж, ловите нашу традиционную игру на Zephyr FM. И, конечно же, разыгрываем пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125, с большим выбором итальянской и азиатской кухни. А чтобы выиграть прямо сейчас эту пиццу Маргариту, нужно ответить на мой вопрос. В каком году приготовили самую большую пиццу? Небольшая подсказка. Мировой рекорд был установлен 19 января в Лос-Анджелесе. И команда известного американского блогера испекли они гигантскую пиццу общей площадью, внимание, 1261 квадратный метр. Вот так. Ну что, даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вы быстрее на него ответили. А свой ответ отправили в виде смс на короткий номер радио 9544. Итак, самая большая пицца была приготовлена. Первый вариант в 2003 году. Второй вариант в 2013 году. И третий вариант в 2023 году. Думайте только недолго. Как всегда, в конце этого часа должен определиться победитель.
1: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.бай.
3: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Что ж, продолжаем рабочий день на волне «Самая сладкая радиоволна», и с вами по-прежнему Нелли Мята. А знаете, что общего у нас? Ну что, обожание, конечно, пиццы. Кстати, о ней. Почему ее все так любят? Ну, во-первых, это конструктор радости. По статистике существует более 3000 официальных сочетаний ингредиентов. Ну, а во-вторых, история. Легенда гласит, что классическая маргарита появилась благодаря прихоти итальянской королевы, которая захотела попробовать крестьянскую еду. Но королеве нельзя было есть лепешку просто так, а повару пришлось добавить томатный соус, сыр и базилик под цвет итальянского флага. А вот самое интересное, абсолютные мировые лидеры по поеданию пиццу на душу населения, вовсе не итальянцы, как вы могли подумать, а жители Норвегии. Ну, видимо, холодный климат лечится исключительно горячим сыром. Ну что ж, продолжаем нашу традиционную игру на Zephyr FM, а разыгрываем ту самую аппетитную пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка», где также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас на волнах самого сладкого радио испытать свою удачу и выиграть пиццу-маргариту, нужно ответить на мой вопрос и отправить свой правильный вариант ответа на короткий номер радио 95-44. Так, внимание, вопрос. В каком году приготовили самую большую пиццу и поставили мировой рекорд? Ну, небольшая подсказка. Был рекорд установлен 19 января в Лос-Анджелесе командой известного блогера. Испекли они гигантскую пиццу общей площадью аж 1261 квадратных метров. Ну, дам даже несколько вариантов ответа, чтобы вам было проще ответить на мой вопрос. Первый вариант – в 2003 году. Второй вариант – в 2013 году. И третий вариант – в 2023 году. Скорее отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 9544, ведь в конце этого часа определится победитель, который получит аппетитную пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Сделано в Беларуси.

Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали. Сияй.

0: Включайся.
1: Я провожал твои поезда, я отпускал твои корабли.
2: Я проезжала мимо города,
1: в которых счастье искали мы.

0: реклама.
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

для тебя я слушал музыку, не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом.

Ну что, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша на самой сладкой радиоволне. А разыгрывали пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». А что нужно было сделать? Внимательно слушать мой вопрос, конечно же, и на него ответить. Даже давала несколько вариантов ответа. Разыгрывали пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Вопрос звучал так: в каком году приготовили самую большую пиццу? И мировой рекорд был установлен 19 января 2023 года в Лос-Анджелесе. Команда известного блогера испекли гигантскую пиццу общей площадью аж 1261 квадратный метр. Вот так. Ну что же, кто же наш сегодняшний победитель? А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 8808. Мы вас поздравляем. Вы выиграли пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами свяжемся, правда, немного позже и расскажем, где и как забрать свой приз.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад Министерства обороны. Главные темы, которые были озвучены президенту, о мероприятиях военной подготовки, складывающейся обстановка вокруг страны, помощь аграриям со стороны ВС в период уборочной кампании.
0: Город.
1: На Бобруйской ТЭЦ-2 проходит важный этап модернизации. Специалисты приступили к реконструкции трансформатора связи. В ходе работ будут обновлены устаревшие элементы, внедрены современные решения. Такие действия необходимы, чтобы сделать эксплуатацию более безопасной.
0: В мире.
1: Во Франции детям младше 15 лет будет запрещено пользоваться соцсетями. Соответствующий законопроект поддержали французские парламентарии. За документ отдали голоса 279 депутатов, против 81. Теперь онлайн-платформы обязаны внедрить механизмы проверки возраста своих пользователей. Постановление вступает в силу с 1 сентября.
0: Вот это да!
1: Человеческий мозг весит около 2% от всего тела, но даже в покое он забирает от до 20% энергии организма. Он управляет дыханием, сердцебиением, памятью, движениями, эмоциями и продолжает работать во сне при просмотре фильмов, просто в другом режиме. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Благидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Земфира ФМ каждый час.

0: Среда, 22 июля. И сегодня нейробиологи советуют не перегружать голову многозадачностью. Да, наш мозг тратит колоссальную энергию просто на то, чтобы переключаться между делами. Если чувствуете туман в мыслях или легкую усталость от цифр и букв, ну, это нормально. Давайте и дайте себе хотя бы 5 минут тишины без телефона, выпейте стакан воды и посмотрите в окно. А если предстоит сложно умственная работа, начните ее с самого нелюбимого пункта. Мозг работает по принципу: съешь лягушку, самое трудное лучше сделать до обеда, пока голова свежая, а после него наградить себя чем-то приятным. Например, прослушиванием самой сладкой радиоволны.
1: Радио Зефир.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
3: Хорошо.
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
7: Сделано в Беларуси.

0: В эфире Зефир ФМ, 22 июля, ну, середина недели. Коварное время, согласитесь. Накопленная усталость часто маскируется под лень. Хотя нашему мозгу сейчас нужен не отдых, а правильная настройка. Для эффективной умственной работы сегодня попробуйте правило одного часа. Отключите все уведомления, поставьте таймер ровно на 60 минут и занимайтесь только одной задачей. Никаких кладок с новостями и мессенджеров. Час такой глубокой концентрации дает результат целого рабочего дня. Вот когда мысли скачут туда-сюда. Разгоняйте свою внутреннюю шестеренку прямо сейчас на самой сладкой радиоволне и с помощью трека «По городам» от Анны Немченко.
1: Включайся.

0: Люди учатся, как говорить, а главная наука – как и когда молчать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: I'm just trying to tell you how it feels.

0: нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.
3: Знаешь, сложно описать мои чувства, но как...

Хоть время уже 14:46 и разгар рабочего дня, и завтрак давно, кстати, прошел. Но слушайте дальше, друзья. Это касается вашего кошелька. Ученые посчитали, люди, которые не пропускают завтрак, аж на 28% реже тратят спонтанные деньги под влиянием скидок. Пока мы сыты, маркетологи, нам не указ. Так что держим кошелек закрытым и включаем самую сладкую радиоволну и послушаем Флориду.

0: ночь. И совместный хит от Димы Билана и Милоша Биковича. С вами была Нелли Мята все эти 4 часа. Да-да, время уже мое вышло на сегодняшний день, но услышимся уже завтра с 11 утра на Zephyr FM.
1: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны. Кто сказал?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Обмен опытом. В Центральном доме офицеров прошла встреча с делегацией Вьетнамской народной армии. Стороны обсудили актуальные вопросы тылового обеспечения и перспективы дальнейшего взаимодействия. Визит проходит в рамках укрепления партнерства между оборонными ведомствами двух стран.
0: Город.
1: Личный прием граждан провел председатель Бобруйского горисполкома. На встрече присутствовали специалисты городских служб. Жители приходили с волнующими их вопросами. Максим Гурин взял на контроль все обращения. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: США ввели 50-процентные пошлины на большинство канадских товаров. Поводом стала дискриминация американских автомобилей и молочной продукции на рынке. Новые тарифы вступят в силу через 30 дней и не затронут поставки калийных удобрений и критически важных минералов. К слову, в Белом доме рассматривают возможность введения налогов на изделия еще 60 государств.
0: Вот это да!
1: Трудоголизм может сократить жизнь на 25 лет. По данным исследователей, главная опасность переработок – хронический стресс. Он ломает базовые режимы сна, питания и бьет по сердечно-сосудистой и иммунной системам. Если идеальный срок жизни человека сегодня – это 85 лет, у работоспособных людей он может сократиться до 60. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы, ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные, предоставленные Белгидрометом, это все события к этой минуте. Новости на Земфира ФМ каждый час.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Изменения в автошколах, больше практики и подготовка к нестандартным ситуациям. На заседании Совмина решили усилить обучение водителей-новичков. Планируют пересмотреть программы, добавив больше часов вождения и тренировок в экстремальных условиях. Также хотят активнее использовать тренажеры. Параллельно усилят меры против ДТП с животными.
0: Регион.
1: Около 1000 машин будет задействовано в перевозке зерна во время уборочной в Могилевской области, рассказал председатель облисполкома Анатолий Исаченко. К слову, в регионе 210 зернотоков и зерносушильных комплексов. Из них 205 исправны, 2 находятся на ремонте, 3 планируют консервировать.
0: В мире.
1: В Египте вводят электронные визы. Наклеек в паспортах не будет, пока они будут действовать только в аэропорту Каира. Туристы получат QR-код для контроля. Оформить его можно на сайте через приложение или в автоматах. Оплатить дозвол можно только картой. Стоимость $30.
0: Вот это да!
1: ИИ-модели ChatGPT пытались сжульничать на тестовом задании. В компании рассказали, 2 образца сбежали в интернет для поиска правильного ответа во время экспериментов. Сама организация зафиксировала несанкционированное проникновение в свою производственную инфраструктуру. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы, ветер западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 16. Влажность 85%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены благодаря метам. Это все события к этой минуте. Новости на Земфир ФМ каждый час.

0: новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,50 белорусских. Более 750 тысяч рублей из спецфонда президента направят на поддержку одаренной и талантливой молодежи. Распоряжение подписал Александр Лукашенко. Стипендии главы государства назначены 197 студентам вузов. Грант премии с присвоением звания лауреата удостоены 29 победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. В Беларуси запустили крупный проект по поддержке мясомолочного бизнеса в регионах. Отечественные компании за пределами Минска смогут получить долгосрочные ресурсы сроком до 15 лет. Сумма финансирования до 150 миллионов рублей под 6,5% годовых на первом этапе. Деньги выделяют на важные инициативы. Это может быть выпуск кормов или лечебного питания. В молочной – производство сыра чеддер, сухих смесей для дальнего экспорта и детских продуктов по строгим международным стандартам. США ввели 50% пошлины на большинство канадских товаров. Поводом стала дискриминация американских автомобилей и молочной продукции на рынке. Новые тарифы вступят в силу через 30 дней и не затронут поставки калийных удобрений и критически важных минералов. К слову, в Белом доме рассматривают возможность введения налогов на изделия еще 60 государств. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,50 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 27 копеек. Эталон и сорт нефти Brent сейчас на отметке 85 долларов 2 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать облачная погода, местами осадки и грозы. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 20 тепла. Влажность 68%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375. 544 717 12 12.
2: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр Сити по улице Минской, 123/18.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: символ нашего времени – беспорядочная, лихорадочная деятельность.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Реклама.
1: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ – твой правильный выбор. Телефон 8-0222-240-888. Город Могилев.
2: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
3: Заказывай доставку в Бургер Кинг со скидкой 20% по промокоду ЗЕФИР в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня с 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромная ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны. Главные темы, которые были озвучены президенту, о мероприятиях военной подготовки, складывающейся обстановка вокруг страны, помощь аграриям со стороны ВС в период уборочной кампании. Около 1000 машин будет задействовано в перевозке зерна во время уборочной в Могилевской области, рассказал председатель облисполкома Анатолий Исаченко. К слову, в регионе 210 зернотоков и зерносушильных комплексов, из них 205 исправны, 2 находятся на ремонте, 3 планируют консервировать. Личный прием граждан провел председатель Бобруйского горисполкома. На встрече присутствовали специалисты городских служб. Жители приходили с волнующими их вопросами. Максим Гурин взял на контроль все обращения. На Бобруйской ТЭЦ-2 проходит важный этап модернизации. Специалисты приступили к реконструкции трансформатора связи. В ходе работ будут обновлены устаревшие элементы, внедрены современные решения. Бобруйчанка Нина Савина стала одной из первых чемпионов страны по легкой атлетике 2026. Накануне на стадионе «Динамо» начался главный внутренний старт сезона. Первые медали были разыграны на дистанции 10 тысяч метров. Наша соотечественница справилась за 34 минуты 50 секунд. День военно-морского флота традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. К праздничной дате в Бобруйске запланирована насыщенная программа. Подробнее в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». В Быховском районе с 24 по 26 июля пройдет музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка». По традиции мероприятие развернется на базе отдыха на берегу Чигиринского водохранилища. Организаторы обещают насыщенную программу. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет преобладать облачная погода, местами осадки и грозы. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 16 тепла. Влажность 88%, атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир FM» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Реклама.
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 24 по 26 июля скидки до 90% в магазине «Белвест» по адресу Дзержинского, 45. Цены от 10 рублей и огромный ассортимент. Ждем вас на Дзержинского, 45. Магазин «Белвест».
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: BLG отметила выпуск 50-тысячного кроссовера BLG X70. Юбилейная стала машина в цвете синий металлик для российского рынка. Автомобиль приобрел покупатель из Нижнего Новгорода. Модель выпускают на заводе более 2 лет, и она остается востребованной у частных владельцев и корпоративных автопарков. Осенью прошлого года кроссовер обновили, свежий облик дополнили новым оснащением. В Беларуси модель доступна в 3 версиях: Комфорт Плюс, Лакшери Плюс и Флагшип Плюс с 1,5-литровым турбомотором на 177 лошадиных сил. Трансмиссия предлагает на выбор 6-ступенчатый автомат с передним приводом, либо 7-ступенчатый робот с полным приводом. Производственные мощности BLG позволяют выпускать до 120 тысяч автомобилей в год, а линейка бренда в стране насчитывает уже 4 модели.
1: Про машины для людей.
2: Китайский рынок не принял удлиненную версию Mercedes-Benz CLA-L. Спрос оказался слишком низким, и выпуск модели на заводе в Пекине приостановили. Специально для Поднебесной колесную базу увеличили, чтобы сделать салон комфортнее для задних пассажиров. В линейке были 2 электрические версии. Более доступная CLA-260L на 224 лошадиные силы и 600 км хода и CLA-300L 272 лошадиные силы и 866 км хода. Несмотря на доработки, модель не смогла завоевать доверие китайских покупателей. При этом глобальный CLA третьего поколения в Европе пользуется популярностью. Там производство даже расширяют. Разница в восприятии модели на двух рынках ярко показывает, насколько разными бывают потребительские ожидания.
1: Дай газу!
2: Geely начала предпродажи седана Galaxy TT Ultra. Это полностью электрический автомобиль с уникальной системой привода Thunder 16 в одном. Силовая установка развивает 570 лошадиных сил, позволяя седану разгоняться до 100 км всего за 3,8 секунды. Батарея емкостью 75 кВт дает запас хода до 650 км, а зарядка с 10 до 80 занимает лишь 11 минут. В салоне большие экраны, проекционный дисплей ArcHood и аудиосистема с 23 динамиками. Комфорт обеспечивают сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем, а также холодильник и выдвижные ящики. Модель отличает продвинутая подвеска с ИИ-функцией, волшебный ковер и выразительный дизайн с активным спойлером. Тираж ограничен, всего 999 экземпляров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!

0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
1: Сделано в Беларуси.

на W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

июльского вечера среды, 19.02 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте ZephyrFM95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечерочка желает Светлана Дегтярева. Самый домашний и теплый приветик летит родной лишь Мадженьке. Приветики также от Коржика и Полины. У нас все стабильно, чего и тебе желаем. Береги себя, братулик. Очень жду и безумно скучаю. Обняла. Любимых родителей Николая и Анну Скороход поздравляет дочь Мария и ее семья с красивым юбилеем совместной жизни. Желаем вам крепкого здоровья, исполнения всех желаний мира и добра, процветания вашей замечательной семьи. Мы вас любим! Передаем привет любимому сынуле Демиченко Вячеславу. Сынуля, талант зреет в тишине, характер закаляется в бурях жизни. Держись! Передайте, пожалуйста, привет нашему любимому сыну Дмитрию Дубовцу. У нас все хорошо, мы все тебя очень любим и ждем. Хорошего вечера, твои родители и Богдан. Приветик от Кристины Сергею Матушеву. Роднуля, привет. Получила твой приветик, не переживай, все будет хорошо. Я очень жду нашего дня, когда ты станешь моим мужем. Очень сильно тебя люблю, завтра жду, чтобы услышать твой голос. Роднуля моя, люблю до луны и обратно. Ты мой единственный неповторимый мужчина, обожаю тебя. Сладких снов, твоя Кристина. Привет, сын Сережа, дорогой, написала Лариса Блицко. Пусть у тебя будет все хорошо и обязательно достигай целей, к которым стремишься. Гляди в будущее с улыбкой и верь в самый лучший исход, ведь мысли материальны. А у меня все хорошо, жду тебя и скучаю. Миллион обнимашек и приветиков от всех наших. Передаем скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Зайшка, все у нас хорошо, надеемся, у тебя тоже. Приезжал пинчер, собрал маме спальню, потихоньку закончим этот ремонт. Я сегодня на работе, потом 2 дня выходной, сюрприз для тебя сделан, увидишь все. Ой-ой-ой, боюсь твою реакцию, детки, мама, братики, отлично, любим до дрожи. Скучаем, целуем крепко, обнимаем, хорошего настроения, сладеньких снов. Твоя любимая семья. Уважаемые слушатели Зефира, спешу передать привет своему товарищу Дмитрию Цою. На прошлой неделе не получалось передать привет, был на рыбалке с палатками, с семьей на 2 суток. А сегодня от тещи приехали, поймал леща на 2 килограмма 800 грамм. Дочка с женой в больницу положили, сегодня аллергия сильная, обо всем подробнее потом. С наилучшими пожеланиями, Максим. Теплые обнимашки и целовашки летят любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, все у нас стабильно, без изменений, ждем приветик от тебя. Выздоравливай скорее, звони, мы очень скучаем, береги себя ради нас, любим до луны и обратно. Обнимаем всей душой, целуем всем сердцем, скучающие лебедята, любимая женушка Лебедиха. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья, июльский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Теплый привет среды летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. У нас все нормально, не хватает только тебя. Посылаем наши обнимашки и хорошее настроение. Лети, скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру написала Светлана Киржанова. Зайка моя, когда душа зацепила душу, сопротивляться бессмысленно. Эта связь сильнее расстояний, времени и любых объяснений. Люблю тебя, радость моя, береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, обожаю и люблю. Самый любящий приветик братику и сыночку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, рада была увидеть твою улыбку. Мы посылаем тебе лучики любви и тепла. Мы всегда рядом, любим очень, ждем, скучаем и крепко-крепко обнимаем. Приветик выслала, как и обещала, твоя семья. Никита Дмитриевич, Нюрочка, ну наконец-то мы скоро увидимся. Очень обрадовала меня эта новость. От всех приветики и буськи. Люблю сильно, ваша торбочка. Семья Бойко, сестры Ольга и Ирина, брат Геннадий, а также друг Данилевич Константин и их семьи спешат поздравить с днем рождения Михновца Сергея Михайловича. Желаем тебе крепкого здоровья и оптимизма. Пусть каждый день приближает тебя к дому. Никогда не падай духом, ведь жизнь продолжается, и в ней еще будет много радости. Мы любим тебя и ждем. Огромный любящий приветик Щемареву Диме сегодня получила даже лучше приветика. Полина доехала и устроилась хорошо. От Артема большой привет. А ты не скучай, скоро буду с обнимашками. Бесконечно целую, с любовью, жена. Горячий и скучающий любящий приветик летит моему любименькому мужу Димочке Арсеньеву, пишет Виктория. Любимый, пусть порой нам не хватает терпения и умения сохранять спокойствие, пусть жизненная

мы все сможем. Завтра буду очень ждать тебя, твоя любящая и преданная жена Виктория. Передаю привет своему любимому мужу Кулешову Егору, написала Анастасия. Желаю хорошего вечера и настроения. Жду тебя завтра с 11 до 13. Целую. Самый любящий приветик сыночку и братику, внуку и дяде Владимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, сегодня долго шел дождь, поэтому как только перестал, мы сразу на улицу. Моя племяшка в резиновых сапожках меряет все лужи по порядку. Несколько раз уже была мокрая насквозь, но зато счастливая. Мамуля собирается завтра к Тимошке, заодно и приветик мой отправит. Братик, хорошего вечера. Мы все тебя очень любим, крепко обнимаем и безумно скучаем. Твоя семья? Хочу передать привет Юрченко Кириллу, написала Светлана. Хорошего вечера. Приветик отправила сегодня. Обнимаю и целую. Привет любимому мужчине Хайдарова Талины. Пусть у тебя все будет хорошо. Я люблю тебя и скучаю. Обнимаю крепко, целую нежно. Была сегодня на тренировке, сейчас отдыхаю. Хорошего уютного вечера. Береги себя, дорогой. Лучшему брату на свете летит согревающий привет от сестры Кати, пишет Катерина Дриневская. Сегодня звонил Слава, передавал огромный привет. У меня все хорошо, выдался насыщенный рабочий день. Завтра буду ждать тебя в 19. Дети наслаждаются каникулами со своими друзьями. Там целая команда. Береги себя, люблю, скучаю, крепко обнимаю. Позитивного настроя тебе, Саня. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком. Включайся.

Заряжаемся позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинга, пишет Елена. Муж любимый от твоего крестного, большой тебе привет. Он не забывает тебя, а ты не забывай, что у тебя есть я. И я всегда рядышком, вместе мы со всем справимся. Безумно сильно люблю и невыносимо сильно скучаю. Береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Передаю привет моему мужу Бородину Виталию Анатольевичу, пишет Марина. Настроение восстановилось, все, тебя отправила уже на колесах. Люблю, крепко обнимаю и целую.

Завтра поедем на море. Последний раз. Люблю, мой хороший. Очень крепко обнимаю. Целую. Твоя любимая жена. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Сыночек, здравствуй. Снова спешим к тебе с самым любящим, согревающим и домашним приветиком. У нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже. Сегодня получили приглашение в гости, очень обрадовались. Спокойного, уютного вечера, сыночек, и позитивного настроения. Береги себя, очень скучаем и ждем. Бесконечно любим, целуем и крепко-крепко обнимаем. Твои родители. Передаю огромный любящий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мать, у нас все хорошо, но как-то сегодня очень грустно, очень скучаю по тебе, хочется, чтобы ты был рядом, обнял сильно-сильно. Мне очень тебя не хватает, жду с нетерпением воскресенья, очень люблю. Твоя Мася. Домашний приветик любимому мужу Саше посылает Марина Дриневская. У меня все хорошо, не грусти, дорогой. Время летит быстро, особенно когда есть ради кого возвращаться. Обнимаю крепко-крепко, люблю очень сильно, скучаю, целую. Твоя жена. Привет, наш любимый Максим Демчук, пишет Виктория Воронина. У нас все хорошо, вот сейчас с Тимуся едем к твоим. Машка уже ждет, чтобы потискать. Бабушка тоже ради этого случая из деревни вернулась. Сегодня отправлю тебе приветик. Люблю тебя, пирожочек. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, а ну-ка Александру, пишет Елена. У нас все хорошо, приветик получили, поездка 30-го в силе в том же составе. Завтра вечером ждем, обнимаем и целуем. Твоя семья. Добрейшего вечерочка всем слушателям самого сладкого радио страны желает Юлия Филимончик. Летит обжигающий, скучающий приветик для любимого Кирилла Петровского. Любовь моя, спасибо за поздравления. Жду лисят. Девчонки отдохнули хорошо. Ну, как по мне, Владислава стала еще вреднее. Ну, а так все хорошо. Александра мне передала вкусняшки, сигареты. Люблю до луны обратно. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, летний шалом в эфире.

Шалом. И вновь замечательного, теплого, уютного вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм среды. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот долгожданный приветик любимому и папочке.

звучащий, согревающий. Привет. А у нас все хорошо, день спокойный, но без тебя не то. Люблю бесконечно и жду. Твоя жена. Передаю горячий приветик своему сыночку Ануфринко Сергею. Сынок, все у нас хорошо, еще в отпуске, ждем очень встречи. И твои приветики любим и скучаем. Береги себя. Твоя мама. Передаю приветик от всей семейки нашему дорогому Кириленко Никите. Родной, как ты? Надеемся, все хорошо. Главное, чтобы без простуд. Пей больше горяченького. Напиши нам приветик. Безумно его ждем. Надеюсь, уже получил наш. Скорее бы услышаться. Очень по тебе соскучились. А мы сегодня сменили локацию. Были на овощах, устали немного, но ничего. Все классно. Обнимаем тебя всей семейкой. Хочу передать приветик своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Родной мой, была рада увидеть и услышать. Буду снова ждать следующего звоночка. Крепко обнимаю, твоя Анютик.

тебя приветика в хорошего настроения. Мы рядом. Привет от мамы и Виталика. Все будет хорошо. Сильными обнимашками. Твоя семья. Передаю огромный приветик Ануфриенко Сергею. У нас все хорошо. Сегодня были обратно в Риме. Завтра едем на один день на море. Амельке очень нравится. Скучаем. И всегда тебя вспоминаем. Мы ждем тебя, твои Юлия, Изабелла и Дани. И передаю обнимашки от твоей любимой жены Оксаны, доченьки Амелии. Самое родное сладкое радио «Зефир». Передайте, пожалуйста, горячий солнечный привет моему сыночку Аристарху от мамы и Машеньки. Любим и ждем. Обнимаем сердцами. Хочу передать тепленький приветик моему любимому Барматову Алексею. Люблю тебя всем сердцем и чельцем. Твоя Якутяночка.

0: Шалом.
1: 19:44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны. Продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Вот Людмила просит, пожалуйста, передайте привет пирожник Виктории из Бобруйска Громаш. Она только собирается домой отдыхать. Пусть отдохнет, а завтра опять на работу. Передаю согревающий приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня холодно. Вечером поеду полоть клубнику. Хорошего вечера. Не забывай читать книги. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю. Мама. Передаем приветик Дмитрию Жаркову. У нас все хорошо. Скоро встретимся, родной. Очень любим и скучаем. А вот привет любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Самое лучшее в жизни — скучать со взаимностью. Ты знаешь,

солнышко и мой мир. Люблю, люблю, люблю твое солнышко. Горячий привет передаю своему любимому братику Бармантову Алексею. Очень скучаем и обнимаем. Твои роднули.

0: Да, Виктория Викторовна, к сожалению, занята, поэтому приветы передавать будет виртуально. Коты, как обычно, машут хвостами. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным, правда, немного дождливым июльским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Анну Асти с треком «Предан и бывший». Далее «Добро» их трек «Давай запоем», ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: 95.4 FM.

0: Включайся. Зиппи-рэ-фэм.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна мы.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: приветик прилетел. Скучающий Пашке Ярошевичу, его жена Катя передает. И сын Вовка получила приветик. Мы на прогулке наслаждаемся хоть и прохладными, но летними денечками. Надеемся, все у тебя хорошо, со здоровьем. Береги себя, мы безумно скучаем и очень тебя любим. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера среды и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Путин. Услышимся завтра. Пока.
1: Вечерний зефир.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален и ценен.

0: Вечерний зефир.
1: Свяжем руки нитками, у меня на сердце раны, у тебя душа болит.

0: Фабрика улетного настроения. Зефир ФМ.
1: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть. Под крылом самолета, впереди горы. Голос. Срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стать

0: тебя слишком много. Один час без тебя бесконечным стал. Если б я мог на секунду стать богом, я бы весь мир тебе.
1: Радио Зефир. Включайся. В Бобруйске 22 часа 90.

рождение суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уйти.

Предупреждение одинаково, приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: 95.4 FM.
1: В Бобруйске 23 часа.

0: Вечерний зефир.
1: Наши лампочки сгорели, мы друг другу надоели, наши сосенки.

кожи. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.